0: Tři ve tři. Na Hitrádiu 90.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,